все наши чувства, любовь в кавычках. Прошло уже много лет с нашей встречи, а ты все такая же безупречная. Нежные руки, локоны, голые плечи. Я очень рад нашей случае.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
0: А вы знали?
2: Своди меня обратно в школу.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 10 часов.
0: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в Мирнинское авиационное предприятие требуется авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Также требуется водитель автомобиля категории «Б», «С». Обращаться по телефону 8-984-121-00-36. Для работы в Якутской электросетевой компании требуется механизатор 6-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-00-93. В культурно-спортивный комплекс требуется ведущий электромеханик и слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В акционерное общество авиакомпании «Алроса» требуется комплектовщик изделий и инструмента. Телефон 8-984-121-00-36. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом акционерное общество «Вилюйская ГЭС-3» требуется машинисты дорожно-транспортных машин 5-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Удачном акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32.

0: Рубрика «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне. А вы знали?
2: В Мирном 11 часов.
3: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал Всероссийского

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8-914-25-24-808.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: На курок указательным любовь прошла по касательной. Скучать уже не обязательно, порознь дать им на твой.

0: встает, но молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь. Мне
1: сомневаюсь. Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В мирном 13 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-24.

0: радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмазов» и «Намбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: I'm ready to let go.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке. Твоя

0: Мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Алмазный край.
0: Лучшая музыка. Радио «Алмазный край».

0: Алмазный край.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Молодые экологи Алроса побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании.
1: А вы знали?

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тун, Бирни, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации, Рейгер, надзор, Федеральная служба, и Кюсет, Субебир, Сыл, Тунсет, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Суб

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-20.

Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка, даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

Счастье подобно волнам, что ласкают скалы, а мы его искали в городских кварталах. Небрежно отпускали столицы, зубы скалила, такие правила. На правильном ли в этот раз?

0: в мирном 15 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край» 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край».
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: этот огромный мир мы все приходим детьми. И сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит, детство прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах, я хочу быть...
1: В мирном 16 часов.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».
3: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Грозный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Оганщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 17 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-3-51-28 или 8-968-150-00-48 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Мирном 18 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Внимание! Гипермаркет «Лиана» сообщает о новом поступлении школьной одежды и обуви. В ассортименте брюки, юбки, сарафаны, водолазки, а также кеды и туфли. Широкий выбор размеров и расцветок. Вас ждут по адресу: улица Победы, 39. Режим работы с 10 до 20 часов. Гипермаркет «Лиана».
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По вопросам трудоустройства обращаться: город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны: 411-63-411-64.
6: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тантуном ЛФС тон сетте АОН и КЮСЕ тон бирный медах свидетельствует. СБС информационные технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы ТА и КЮСЕ СУБЕ БИРСЛ ТОСУМЮ СУБЕ КИСМЮ ГАРБИ ГАПИ.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Алрос обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице.
1: А вы знали?

0: Вмирно 20 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы и Кинчасюбе Бирсел, то в Сумюсе Бекисюбе Бирсел.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: В Мирном 21 час.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф.
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф.
0: Если хочет себя забрать.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лайгерга, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субибир, Сол, Топсумю, Субикис, Универбирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

глаза горят слезами потуши. Тебе же без меня хорошо, уходи, а я себе найду лекарство для души. Все.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: This is Radio Freedom.

0: «Алмазный край», объединяя города. В мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационной технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

в мирном. Три. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение. В Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лайгерлига надзор, Федеральная служба, и Кринча Субебир, Сыл, Тосумю, Субекис, Нюгер, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: same.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай,
1: я в

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН и массовая коммуникация Лайгерега, надзор Федеральной службы, и Кетлинча Субебир, Сыл, Топсумю, Субекис, Нюгер, Бирга, Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали?

Я ж тебя так любил, думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, а теперь потерял тебя.

0: Лучше это была бы не ты, но рядом с ним ты идешь.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

то можно съесть одну конфету. От одной конфеты ведь никому плохо не станет. От нее ведь сильно не поправишься, это же всего одна конфета. Но обычно одной конфетой не заканчивается почему-то. Не знаю почему.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Огранщики «Алроса» полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.